0: Yeah, that's your slide.
1: 10-16,
2: you've got my protocol. Good, Eric. Yeah,
1: 28-1, engine 16, request of medic 107. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: evening.
1: 1308.
2: Mike 17, transporting 213.
0: Mike 17, 213, 1309.
3: Engine 16, not having a route.
0: Engine 55, just be advised, engine 202 and truck 741 are both short. Three.
4: That's fine. We can hold with ourselves, 20's engine, and 74's truck. We'll place everything else in service.
0: Correct. Engine 12.
4: 12's clear.
0: Harford engine 813.
4: Clear.
0: Medic 12, 1310.